мне, а еще кохать ему нежно. Красива пастка, вечный пошук успеху и счастья. Бежишь, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.